Стея, но пора вас кадмус вамаша, так успокоила хорректы гесмо, гесмо, так стея, о, так эй, стаба лира соба, рия, ха!